0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қашан болсын қайғы көрмей жүрамын. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су. Сенің күлкің естілгендей қуанам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: в Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Аспан ФМ Детингаланда. Энтерге жамбадет. Улар, руте, эрвила. Омо тулмас.

0: в Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Аспан ФМ»-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сезім үшін

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Майса 26 жа. Шымкент Айтеке би 19.4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Toy Like Fest в Алматы. 20 сентября в Алматы-арена для вас выступят группа «Дадо», «Дос Мукасан», «Затыбек», «Нуржан Толиндиев», «Улан Гасыр Ками», «Абай Бигей», «Акылбек Жеминей» и другие артисты. Начало в 19.00. Family Rock Fest 2026 в городе Кунаев. 28, 29 и 30 августа на ASP-арена для вас выступят «Комната культуры», «Танцы минус», «Нейромонах Феофан», «Князь», «Мураками», «The Hatters», «Эпидемия», «Ла Скала», «Заточка», «Линда», «Группировка Ленинград», «Тритья», «Парк Горького», «Маша и Медведей», «Ёрш», «Мари Краймбрери» в Алматы. 18 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится сольный концерт автора и исполнителя Мари Краймбрери. Начало в 19.00. Сергей Лазарев в Алматы и в Астане. 14 сентября в Конгресс-центре и 17 сентября в Алматы-арена состоится концерт Сергея Лазарева. Новый масштабный тур и концертная программа «Шоумен». Начало в 20.00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе «Афиши» на Freedom Super App и на сайте ticketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Алматы, 16 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ-ді тыңдағанда, әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.

0: Алматы, 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Дауа болмай дертіңе таң қазатын. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырға айналып бір сәтте мен жазатын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: друга.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынат. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.